положительной динамики в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнула в этой связи возобновление переговоров по двустороннему соглашению. 23 сентября президент

0: Азербайджаном, Украине. На встрече было подчеркнуто, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане внесет важный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Была затронута деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю двух святынь королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду. В письме говорится: «Нас радует динамичное и поступательное развитие межгосударственных отношений и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанных на общих духовных ценностях, религиозно-культурных корнях, традиционных и дружбе и братстве. Мы придаем большое значение всестороннему развитию наших отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке. Сегодня наше сотрудничество в ряде сфер служит интересам наших стран и народов, сближая их друг с другом. Хотел бы отдельно подчеркнуть наше плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества. Уверен, что существующие между нашими народами братские отношения и наше взаимодействие в предстоящие годы благодаря совместным усилиям будут еще более углубляться во благо наших стран, а наше партнерство будет обогащаться новыми достижениями». Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Документ подписан на основании принципов гуманизма с учетом обращения о помиловании, адресованных президенту Азербайджанской Республики, рядом осужденных лиц, их членов семей, уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, срока отбытого наказания и их поведения в течение данного срока. Согласно распоряжению, всего помилованы 20 человек, 15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан. Среди иностранцев 2 гражданина Турции, гражданин Франции, гражданка Пакистана и человек с гражданством России и Израиля.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: В Азербайджане планируется довести годовой экспортный потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности примерно до 2 миллиардов долларов, исходя из средних мировых цен 2025 года. Это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым государственной программой на 2027-2030 годы по развитию горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности. Согласно документу, планируется создать новые производственные мощности, в том числе ввести в эксплуатацию обогатительный завод по проекту Дашкисанского месторождения железной руды, завод по производству окатышей, завод по производству горячего брикетированного железа, новый прокатный завод, закрытого акционерного общества «Баку Стейл Компани», электролизный завод общества с ограниченной ответственностью «Азералюминий» в Гянже, завод по кальцинации и обжигу анодов на основе титана и флотационную фабрику на месторождении «Сёюдлюзот». В рамках программы в число приоритетов входит привлечение иностранных инвестиций в отрасль и более чем двукратное увеличение добавленной стоимостью с учетом планируемых к созданию производственных мощностей, расширение применения современных технологий, цифровых решений и инновационных методов производства, стимулирование привлечения инвестиций, укрепление человеческого капитала и потенциала квалифицированных кадров. В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, с коллегой из Джибути Абдулкадером Хусейном Умаром, с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой Чамовой, с украинским коллегой Андреем Сибигой, с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли в Венгрии Анитой Орбан. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога и контактов на высшем уровне. Джейхун Байрамов также встретился с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Бангладеша Халилур Рахман подписали соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Народной Республики Бангладеш об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджанской Республики в социальной сети. Сообщается, что данный документ внесет ценный вклад в расширение официальных контактов и расширение сферы взаимовыгодного партнерства. После церемонии подписания министры обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Бангладеш, уделив особое внимание укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического сотрудничества, а также развитию связи в сферах образования и гуманитарного сотрудничества. Посол Азербайджана в Туркменистане и проектный офис регионального экологического центра Центральной Азии обсудили развитие экологического диалога в формате «Центральная Азия плюс Азербайджан». Участники встречи отметили важность дальнейшего развития экологического взаимодействия между Азербайджаном и организациями стран Центральной Азии. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области изменения климата, сохранения биоразнообразия Каспийского моря. Кроме того, была отмечена важность развития контактов между государственными учреждениями, дипломатическим корпусом, научно-исследовательскими и экспертными организациями Азербайджана и Туркменистана.

Афганистана. По итогам встречи подтверждена готовность продолжить рабочий диалог и расширять партнерские связи в сферах экологии, климата и устойчивого развития. Азербайджан и Чехия рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, транспорте, фармацевтике и сфере передачи технологий, а также реализации новых совместных проектов. В рамках визита в нашу страну заместителя министра иностранных дел Чешской Республики Марии Шатардовой стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, фармацевтике, передаче технологий и других направлениях. На встрече были рассмотрены текущее состояние азербайджано-чешских экономических связей и возможности их дальнейшего расширения. Участники также обменялись мнениями о проведении очередного заседания смешанной комиссии между Азербайджаном и Чехией. Кроме того, обсуждались стимулирование взаимных инвестиций, укрепление контактов между деловыми кругами двух стран и реализация совместных проектов. Состоялся обмен соглашением о международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Китаем. Обмен соглашением состоялся в ходе участия делегации в главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым во встрече высокого уровня по транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках глобального форума устойчивого транспорта 2026, проходящего в Китае. По итогам форума была принята пекинская инициатива, предусматривающая расширение международного сотрудничества в области устойчивого транспорта и укрепление взаимных связей. В рамках визита также состоялись встречи с руководителями ряда ведущих компаний Китая. В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сферах энергетики и зеленой энергетики, а также о возможностях реализации новых совместных проектов. Министерство науки и образования Азербайджана и компания OpenAI подписали трехлетний меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение использования технологий искусственного интеллекта в образовании. Одним из ключевых направлений сотрудничества является создание системы управления обучением математике, естественным наукам и чтению с использованием технологий OpenAI. Стоит отметить, что это уже второй меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством науки и образования и OpenAI.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Карабахе и Восточном Зангезуре активно продолжается процесс восстановления территорий, освобожденных от оккупации, а также возвращения вынужденных переселенцев на свою родину. В этих районах появляются новые поселения, развивается социальная инфраструктура, и люди возвращаются к привычной жизни. Сейчас в 48 городах и селах, где живут, работают и учатся более 90 тысяч человек, постепенно восстанавливается привычный ритм. Одним из ключевых этапов этого процесса стали проведенные 19 сентября 2023 года локальные антитеррористические мероприятия. В последующие периоды особое внимание уделялось перестройке общественной и социальной жизни города Ханкенде. Открытие Карабахского университета создало условия для формирования в городе новой образовательной среды и повышения роли человеческого капитала в его дальнейшем развитии. Созданием образовательной, медицинской и другой социальной инфраструктуры в Ханкенде закладываются основы новой жизни. И в Ходжала ощутимы результаты процесса великого возвращения. С 28 мая 2024 года бывшие вынужденные переселенцы начали возвращаться в свой родной город. В рамках этого процесса строятся новые жилые дома, социальные объекты и другая инфраструктура. Одним из ключевых шагов сохранения памяти о жертвах трагедии является закладка фундамента мемориала ходжалинского геноцида. Сегодня Ходжалы становятся местом не только исторической памяти, но и возрождения. В Ходжавинде также ведутся поэтапные восстановительные работы и процесс заселения города. Помимо восстановления жизни в поселке Гадрут и ряда сел, с сентября 2023 года на остальных территориях района началось восстановление государственного управления и социальной инфраструктуры. Масштабы заселения демонстрируют конкретные результаты великого возвращения. В Ханкенде и Кяркиджахане проживает 119 семей, в Ходжалы и прилегающих населенных пунктах 1160 семей, в Ходжавинде и соседних деревнях 988 семей, а в ряде сел Агдыринского района 917 семей. Эти цифры – показатель лишь малой части грандиозных строительных проектов, реализуемых в Карабахе. Наряду с появлением новых дорог, жилых комплексов, школ, больниц и других социальных объектов, одним из ключевых показателей дальнейшего развития региона становится возвращение людей на свои родные земли. Сегодня в 48 городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура уже проживает, работает и учится более 90 тысяч человек. И это только начало великого возвращения. На последующих его этапах проделанная работа достигнет необозримого масштаба.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане. Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот госсекретарю Министерства иностранных дел Польши. А сейчас более подробно. 23 сентября президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской республики нашей стране Тиину Нирки. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом. Глава государства коснулся важности взаимных визитов и контактов на различных уровнях в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией. На встрече было подчеркнуто, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане несет важный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Была затронута деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. 23 сентября президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в нашей стране Луизу Морсинг. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом, выразив надежду на продолжение успешного развития двусторонних отношений и в предстоящие годы и выявление новых направлений сотрудничества. Глава государства в этой связи коснулся важности взаимных визитов и встреч на различных уровнях, отметил наличие хороших возможностей для партнерства в сфере инвестиций, торговли, бизнеса. На встрече состоялся обмен мнением о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Швецией. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Третьего сентября новоназначенный чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Польше Фуат Искендеров вручил копию верительных грамот государства.

0: Ираном Норманом. Об этом сообщили в отделе прессы и связи с общественностью МИДа Меджлиса. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сагиба Гафарова отметила дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Подчеркивала значимость взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровне в развитии отношений между двумя странами, отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. На встрече также состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым и обсудил двустороннее стратегическое партнерство и перспективы его дальнейшего развития. Стороны подчеркнули важную роль политического диалога высокого уровня и контактов между лидерами обеих стран в укреплении двусторонних связей, а также совместной межправительственной комиссии в развитии торгово-экономического сотрудничества. Также отмечалась важность тесной координации в рамках ООН, СНГ, движения неприсоединения и других многосторонних платформ. По итогам двусторонних переговоров министры подписали план сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2027-2028 годы. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Министры рассмотрели двустороннюю повестку, обсудили отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также провели обмен мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, включая региональную безопасность и темы, представляющие взаимный интерес. Состоялись командно-штабные тренировки в рамках совместных военных учений «Сила единства-2026», проводимых в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования штабной деятельности участвующих подразделений, в том числе навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями, были осуществлены мероприятия по развертыванию и размещению штаба в определенных районах, маскировке и организации деятельности. В ходе тренировок основное внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия между военнослужащими стран-участниц при совместном выполнении поставленных задач. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Азербайджан мэним элим.
2: Азербайджан мэним дилим.
3: Elçin Mirzabeyli, millet vekili.
4: Dil yalnız ünsiyet vasitesi değil, halkın tarihi yaddaşı, düşünce terzi ve milli varlığının temelidir. Her bir milletin talihi onun diliyle bir başa bağlıdır. Bu bakımdan Azerbaycan dili de istisna değil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ile inkişaf etmedikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyursa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilin itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Ямаля Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. В Баку состоялся 4-й Бакинский форум безопасности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Генджеви. А теперь подробнее. В Баку состоялся 4-й Бакинский форум безопасности на тему «Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом». В форуме приняли участие руководители и высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран. После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции. В рамках форума также прошло мероприятие «Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства, организованное службой безопасности совместно с контртеррористическим управлением ООН». Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование антитеррористической системы обмена информацией, являющейся платформой Бакинского форума безопасности. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным уполномоченным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сахиба Гафарова отметила дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч.

на высшем уровне и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами, отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. В ходе беседы дипломат заявил о намерении прилагать усилия в течение дипломатической деятельности в нашей стране для дальнейшего развития связи также и между законодательными органами наряду с другими сферами. На встрече также состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бессоно, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, с министром иностранных дел Багамских островов Фредерико Митчеллом, с главой МИД Кипра Константиносом Комбасом, с конгрессменом США Джо Уилсоном, с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, с сербским коллегой Марко Джуричем, с французским коллегой Жаном Ноэлем Баро, с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич, с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильвией Баипо Темоном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписаны ряд документов. Маршрут Трампа является значимым проектом, способным одновременно придать новый импульс экономике Южного Кавказа и содействовать укреплению мира. Об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил на 7-м ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center в Нью-Йорке. Замминистр обратил внимание на растущее значение надежной региональной взаимосвязанности в условиях перебоев на глобальных торговых маршрутах. Он также напомнил об инвестициях Азербайджана в развитие инфраструктуры, включая Бакинский порт, свободную экономическую зону Алят и модернизированную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами. Об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации и пригласил Пашиняна на саммит лидеров КОП-31, который пройдет в Турции. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем. Публикация об этом размещена на странице министерства в социальной сети X. В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Гарвардском клубе началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Генджави на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов. На заседании

2023 года. В заявлении пресс-службы Министерства Европы и иностранных дел Франции подчеркивается гуманитарный характер этого решения и отмечается, что французская сторона приветствует данный шаг. Решение президента Азербайджана о помиловании является важным

0: странами, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Западный Азербайджан отличается богатым и разнообразным историко-культурным наследием, одним из ключевых направлений которого является христианская культура Кавказской Албании и связанные с ней религиозно-архитектурные памятники. Историческое и культурное наследие Кавказской Албании занимает особое место в истории Азербайджана. Храмы, монастыри, надписи и другие материальные памятники, которые можно отнести к албанскому христианству, представляют собой ценные источники для изучения религиозных и культурных процессов, происходивших в этом регионе в древности. Следы этого наследия обнаружены в Западном Азербайджане. Кыпчаквянь, Гюльвянь, Кошавянь и другие религиозно-архитектурные памятники занимают особое место в исследованиях албанской культуры. Архитектура, каменные надписи и другие особенности этих монументов играют важную роль в пониманиях исторического происхождения. Вот что на данную тему говорит историк Фаик Исмаилов. «Албанское наследие досталось нам от наших предков. Наследие это определяет нашу национальную идентичность. Армяне же полностью уничтожили албанское наследие». Одной из значимых аспектов, касающихся албанского наследия в Западном Азербайджане, является дальнейшая историческая судьба памятников. В проводимых в Азербайджане исследованиях отмечается, что в 1838 году после упразднения Албанской апостольской церкви по решению Российской империи и передачи ее в ведение Армянской апостольской церкви начался процесс ассимиляции и армянизации албанского религиозного наследия. С этой точки зрения защита албанского наследия Западного Азербайджана представляет собой не только задачу сохранения физического состояния древних построек. Необходимо также тщательно задокументировать надписи, архитектурные особенности, археологические материалы и исторический контекст памятников. Особую значимость приобретает исследование албанского наследия Западного Азербайджана в международном научном сообществе. Албанское наследие Западного Азербайджана по-прежнему вызывает живой интерес не только как памятник прошлого, но и как источник изучения историко-культурной памяти азербайджанского народа. Документирование, сохранение и введение этого наследия в научный оборот важны для того, чтобы будущие поколения могли глубже понять историю региона. Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.

Мили мелиси утар еркреми джама то цюнари е фибри да ен спарна лик на ридем пайкари жамна кавор хазна жолва, но им песа е тара цюне тара цел адр бечен идем, и ен тадриал то е кат вака на шави вера бериал. Хазна жолви то виал наров, айн на е файт номи со салакан санцерум активу цяна че масен. Ай саршав хама кархвас керпо виля канат свуме тарбер, и еркр норум горсо хайкакан лобистакан касма керпо цюнари утар еркреа кака цюнари е ворош лартва мичо цюнари когмец. Нгацоло ворнуман горсо цюнари на пата Куна наздел тарацаштану мунтацо згайон хагутян горсон таци врае баца бараздел мич петакан харабиурснари вра падганвор заур шукирова аселе азанжови мониторинге хамазай накакан лобистакан касмакер пусинар айсан камирен зертпарчакан аршаву мукта горсайцен тарбер мартаварутюнар айспесов айшажанакнары нарграваса нигел мишар карсару майтвум айспес кошвас сагаспанчан полинвас размакан дарашаджанариев ханкендик хакум шенкиришур бурушакир арансманхет Мием нужен лак басает верен пастер, воронг дранг масанки старин трамадр верен пакуги наров, электрона им посто вьев куда вор вас ауртагурсюнери хартак наров, ворпеси хантире чинеркает сви, ворпес амакар квац аршав. Айсире спаштака на аршаву маразна цвелен, амуном Европа им Евросастаном тая кайвац, айкакан лобистакан касмакер пюсюнеры, ирен сату гурсне ютян хамар. Номандир хорошмана кверкела ворохам патасхану михаестану, реваншиснери когми сенчесвац, хровар арпандум нарин, нашанакуми, аджак Цел март кунчандем ханса горчунарин, размакан ханса горчунарин, ага бекшчана, ишханчан барнезавтвана е межуртидем, айдужерьев айн анжато аканари комис катарвац, айлсандр ханса горчунарин, баштанакан бакун насакорин хайтаруме, ворнеркин горсан таснарин, артакин аздесчан горсик нари, апатайкат вакан аршавнари е в лобистакан горшне утям миджосо миджаматалу порцера анун тунелиен, айсмотес панфонин ишпеска, каканай песел, иравакан макардак норум дзернарквас кайлер, хандесенга Алис Ворпес, Адрбечени, Азгайн Шайри, Пашпан Цян, Нугвас, Разом Варакан, Гати, Амбажан Элимас. Ерек Гуйни, Мег Дзайна. Меджес Гайн Радио, Цунхинг. Шароку Мехмир Хауртума. Адрбечени, Аджух, Дивана Гитакан, Хегна Куйцена. Верчина Миснарихи Швецин, Барсар Макардаки Паштунакану Туналютин Наров, Ефанди Помнаров. Мер Еркер Айцелецин, Латвия Ханрапетян Нахага Эдгар Сринкевичеса, Украина Нахага Володимир Зеленскин, Чехия Ханрапетян Варшапет Андрей Бабиша, Арабаками Айцелемюцнери Артахин Горсари Петакан Нахарар Саид Бин Мубарак Ал-Хаджи Гылхаврас Патверякутяна. Ханди Помнару Цуйцентализ, Адрбечене Ачуғдары Тараца Шанайн Диванагетутян Мершевеем Нашаманак, Адрбечене Ворпес Евразиакан Тараски, Арачатар Транспортайн Евтаранси Кангуйц, Почрождыркуни Маснавропес Европа энергетик матакарарнаев амутангутян харцом. Латвия ханрапетян нахага Эдгар Слинкевич Чеси мер еркер айтир жанак нурум тэгунецан мишарк баштунакан хандипомнер. Казмакерфес бизнес форум сурагырвесин арревтрин нардрумнерин транспорти им энергетика им вирабирух пастатықтер. Украинай нахага Владимир Зеленскин айтирец Адрбечен Евгабалайум тэгунецав барсар макардаки хандипом. Хандипомнер химнакан тэманырдэйн башпанакан аштнабирутюн амутангутюн энергетик Тиканьева ревтора. Комернанска сретина Антатаканьев лайна цавалкан наркомнар евсора грвец антанур арман вец пастатух. Айс пастатухтара. Вирабиру мейн ануташу тырчух саркери технология нарин. Хаматы гарта друцяна. Энергетика могурца актяна и марта сирякам волор нарин. Авелиюш Чехия и варшапет Андрей Бабиши паштунакан айцов жаманы цадрбечан. Айцим на кантеман тандесаканьев горсарар хамогурца актян онлайнумнер. Кнаркомнар тэгунеца маснавропес энергетика и аревтри нардрум нариев. Логистика и волортнарум. Какака Меклабан Азиз Али Бейлин Шелевор. Антанур Арман Байсай Целуцинару Цуйцентализ. Евромиусен Еркарнари Аджох Эта Каркарутюн Адрбечейна Катмам. Ев Еркари Разумвара Кандирка Тараса Шаджаном. Азиз Алек Берли Хосков Антанур Арман Адрбечейна Кандивана Китутюна Шат Активе Байсай Капес Верчин Ксан. Орван Таско Майнка Элия Хаматыл Хет Патриасмен Шаджани Миджанькел Шаджани Хет. Айн Антануме Бавакани Зарга Сохт Эмперов. Евайз Динамик Антесан Элие. Адрбечейна Маснорапес Европа Каньер Кронари Мичев Дверангитакан Хортаксной Наскасфум Грете Амянор и Харкиайстых Шатнара Ворцюнаркан Анкаскацу Патосакан Хортаксюнара Айка Акакан Хортаксюнар Иван Танур Армам Тандасакун Ариев Траен Хортаксюнар Храпаракумен Аранзиев Хастак Вернагреров Байсу Шадруцюна Гравуми Адрбечение Тайсер Кронари Ерком Храбюрснар Нандайл Нелуцан Котюна Ранг Тандасакан Хамогорс Аксюна Дунумен Ворпес Ринцара Чатаргец Иван Каскас Дранкарачим Планен Мовум Тараца Шанайн Харцери Хаматекс.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял Кейфу Ли и Филиппу Малимверну. Состоялся 4-й Бакинский форум безопасности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Ресурсы недр Карабаха и Восточного Зангезура возвращаются в экономический оборот, аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний 01.AI и Sinovation Ventures Кейфу Ли, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании Теха Групп Филиппо Малинверно. Гости сообщили, что примут участие во втором азербайджанском международном инвестиционном форуме, который пройдет в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева, подчеркнули важность этого мероприятия. Президент Ильхам Алиев отметил тесные отношения нашей страны как с Китаем, так и с Италией, подчеркнув, что бизнесмены из обеих стран инвестируют в Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в зеленой энергетике, в области кибербезопасности, образования и других сферах. Обсуждены возможности сотрудничества между нашей страной и этими компаниями. В Баку состоялся 4-й Бакинский форум безопасности на тему «Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом». В форуме приняли участие руководители, высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран. После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции. В рамках форума также прошло мероприятие «Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства», организованное службой госбезопасности совместно с контртеррористическим управлением ООН. Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование антитеррористической системы обмена информацией, являющегося платформой Бакинского форума безопасности. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сахиб Агафарова отметила дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенными

0: Соединенным Королевством. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами, отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. Подчеркивалась деятельность рабочей группами или Меджлиса по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и отмечена важная роль взаимных визитов и регулярных контактов в дальнейшем расширении связи. Говоря о существующих между двумя странами тесных отношениях сотрудничества, посол Данкан Норман заявил о наличии широких возможностей для дальнейшего углубления взаимоотношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бессоно, с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, с министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Митчеллом, с главой МИД Кипра Константиносом Комбасом, с конгрессменом США Джо Уилсоном, с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, с сербским коллегой Марко Джуричем, с французским коллегой Жаном Ноэлем Баро, с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич, с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Баипота Моном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписан ряд документов. Маршрут Трампа является значимым проектом, способным одновременно придать новый импульс экономике Южного Кавказа и содействовать укреплению мира. Об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялшин Рафиев заявил на 7-м ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center в Нью-Йорке. Он также напомнил об инвестициях Азербайджана в развитие инфраструктуры, включая Бакинский порт, свободную экономическую зону Алята и модернизированную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. По словам Рафиева, развитие физической инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности пограничных процедур и цифровизации таможенных систем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает процесс нормализации двусторонних торгово-транспортных отношений с Арменией и считает важным продолжать позитивную динамику в отношениях между странами. Об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В обсуждении также приняли участие министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Стороны положительно оценили взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество Турции и Армении в рамках международных организаций способствует процессу нормализации и пригласил Пашиняна на саммит лидеров КОП-31, который пройдет в Турции. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем. Публикация об этом размещена на странице Министерства в социальной сети X.

0: В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Гарвардском клубе началось двухдневное 37-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Кенджеви на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов. На заседании будут обсуждаться такие актуальные темы, как укрепление глобальной стабильности, будущее многостороннего сотрудничества, энергетическая безопасность, климатическая повестка, искусственный интеллект и цифровой суверенитет, глобальное управление, коллективные действия в сфере здравоохранения и новые принципы международного сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Дата 27 сентября 2020 года, навечно вписанная в историю азербайджанского народа, останется в памяти не только для нас, но и для всего человечества, как день торжества правды и справедливости, начальная точка пути к великой победе. Наш народ всегда будет хранить в памяти этот день памяти как славную летопись героизма и шахидства во имя Родины. Эти мысли отражены в заявлении руководителей действующих в Азербайджане религиозных конфессий, распространенном в связи с 27 сентября Днем памяти. Сегодня нас безмерно радует предусмотренные и в настоящее время стремительно проводимые масштабные созидательные работы, связанные с ликвидацией горьких последствий армянского вандализма на азербайджанских землях, восстановлением зверски разрушенных городов и сел, духовных обителей, очисткой наших земель от мин. Звуки азана, раздающиеся из восстановленных зданий исторических мечетей, восстановленные заново возведенные святилища, христианские храмы являются проявлением толерантной государственной политики азербайджанского государства, которое ценит свои духовные ценности, мультикультуральное и религиозное наследие как национальное достояние, возрождает и бережно хранит его. Главная цель нас, религиозных деятелей, напомнить уроки истории, чтобы предотвратить возможные в будущем войны, гибель невинных людей, террористические акты и конфликты. С этим намерением в день памяти 27 сентября, вписанный в наш календарь как начало пути к великой победе, мы молим Всевышнего об упокоении душ наших героических шахидов, отмечается в заявлении. Франция с удовлетворением восприняла решение президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции Мартина Райана, находившегося под стражей в Азербайджане с декабря 2023 года. В заявлении пресс-службы Министерства Европы и иностранных дел Франции подчеркивается гуманитарный характер этого решения и отмечается, что французская сторона приветствует данный шаг. Решение президента Азербайджана о помиловании является важным гуманитарным шагом с точки зрения продолжения дипломатических контактов между двумя странами, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Франции. 10-й гран-при Азербайджана «Формула-1» установил новый туристический рекорд. На гонку в Баку прибыли более 16 тысяч иностранных гостей. Годом ранее их число составляло 14 тысяч. Нынешний показатель стал самым высоким за все время проведения этапа «Формула-1» в столице Азербайджана. Растущий международный интерес к бакинской гонке отразился и на географии продаж билетов. Билеты на гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики более чем из 120 стран. Этот показатель свидетельствует о дальнейшем расширении международной аудитории соревнования. 10-й по счету гоночный уикенд «Формулы-1» в Баку стартовал 24 сентября и завершится 26 сентября.

Процесс восстановления территории в освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре не ограничивается лишь восстановлением разрушенных городов и сел, прокладкой дорог и коммуникаций. Недра региона также представляют собой важное направление новой экономической стратегии Азербайджана. Здесь расположены месторождения золота, меди, молибдена, полиметаллов, алунитов и других полезных ископаемых. Современные технологии будут использованы для их разведки, уточнения запасов и поэтапного вовлечения в промышленный оборот. Однако, говоря о недрах региона, необходимо учитывать экологические и экономические потери, которые он понес за почти 30-летний период оккупации. Госструктура Азербайджана, осуществленную в этот период незаконную эксплуатацию природных ресурсов, вырубку лесов, загрязнение водных источников и нанесение ущерба биоразнообразию и природным экосистемам, назвали экологическим террором и экоцидом. Согласно официальным данным, в период оккупации, помимо разграбления природных ресурсов, был нанесен серьезный ущерб экологическому балансу региона. Депутат Азер Бадамов высказал свое мнение по этому поводу. В течение 30 лет Армения не только разрушала населенные пункты, но и разграбила природные ресурсы нашего народа. Также занималась незаконной горнодобывающей промышленностью. Разумеется, возвращение недр в экономические обороты также предполагает и восстановление государственного контроля над ресурсами, которые ранее использовались без должного надзора и законности. На следующем этапе особое внимание будет уделено разработке месторождений золота, меди и молибдена, расположенных в Кельбаджаре, Агдере и Зангелане. Как отметил президент Ильхам Алиев на состоявшемся 22 сентября совещании, в Агдере уже начата работа по освоению месторождений. Затем планируется начать эксплуатацию уже существующих месторождений в Кельбаджаре и Зангелане. Немаловажные шаги были сделаны и на месторождение золота Сёйдлёзот в Кельбаджаре. В сентябре 2026 года здесь впервые были проведены буровзрывные работы. Еще одним значимым проектом является месторождение полиметаллов Филисчай. На этом участке оцениваются перспективы добычи меди, цинка и свинца. В соответствии с государственной программой полная эксплуатация месторождения намечена на конец 2031 года. В настоящее время изучается потенциал использования дополнительных запасов меди на месторождении Дамирли в Карабахе. По словам министра экономики Михаила Джабарова, имеется возможность задействовать около 470 тысяч тонн дополнительных запасов меди. Кроме того, оцениваются перспективы формирования сырьевой базы для алюминиевой цепочки на базе месторождения алунита Зейлей. Таким образом, процесс возвращения полезных ископаемых в хозяйственный оборот в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется в нескольких направлениях одновременно. Разведка новых месторождений, уточнение имеющихся запасов, восстановление добычи, обогащение руды, создание перерабатывающих предприятий и построение производственной цепочки, охватывающей все этапы производства вплоть до конечного продукта. Таким образом, будущее Карабаха и Восточного Зангезура определяется не только реконструкцией наземных городов и сел, но и возвращением в хозяйственный оборот недр, созданием производственных и логистических цепочек, увеличением занятости, а также ликвидацией последствий 30-летнего экологического ущерба.

кы лыбакуе телыдар хстан. Форум кы бымыжара банген ну дыми мария эвляхия гердуни дэ у авакрына механизма ин хэвкария бубандор лыдыжи терроре телыдар хстан. Ребер унунарин сервисен тайбет у сазиен эвляхие ен жувелатен джурбэджуртина и мария эвляхия гердуни дэ у авакрына механизма ин хэвкария бубандор лыдыжи терроре телыдар хстан. Ребер унунарин сервисен тайбет у сазиен эвляхие ен жувелатен джурбэджуртина джанхэв. Президент Ильхам Алиев дыхая махуэ яжбо бэштарин форме дэ раги хантку дэ джихана нужэнда мэзнахи у тайбэтмэндиен гэфэн эвляхие педивия хурткырна бэтра хэвкария дынавбэрия дэвлэтанда дэрдэхэн холэ. Сэроки дэвлэте грингия хэвкария навнэтэвэйи дэ пэшилэ гыртына гэфэн дэрбази синорэн вэлатанда уэх террор у экстремизме сучтария рэхэстэнкэри я транснэтэвэйи сучтария сибер у безырганья нэгамни я чэкан у наркотикан дэхнишанкэр. Дэхэяма президента хэрвуха балхат кшандын сэр хэтэринкэ жбэр бэкаранина нэбаша технологиян нужэн дынавда зэкая сюнижи дэрдэкэвэн холэ. Хат дэхнишанкэрэнкэ бэкаранина дэрфэтэн дэжитал жбо арманджэн террористи дэкарэ шэт у мэрджан жбо бэлавбуна романин радикал у бэрфрэкрэна дэрфэтэн чалэкие ен торин террористи бэфринэ. Дыван шэт у мэрджанда нэтэнэ хэкошина лыдыжи энджамин гэфэн хэйи грингэ. Ледэхэман дэмэдэ дэснишанкрына хэтэрин пешарожи у гыртына пешия уанжи грингэ. Жбо вэяке хуткрына бауэрия хэвбэш дынавбэрия дэвлэтанда хуткрына данустандына агахиян у хэврэзия дынавбэрия дэзгэхэн эвлэхие дэ хуэди грингэ ке тайбэтэ. Форума эвляхие я бакуе платформа ке гринга жбо пешкастына диалог у хэвкария навнутэвайи две варида. Нигашэнкэ дычарчэвая форме дэ тэна крэн арманж дэкэнкэ жбо пульскриен эвляхия гэрдуни лебазин ну у механизма ен хэвкарие ен бэбандортыр варин пешкастын.